0: Дилемма.
1: Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка, давай. До мене руха.